утрегой дуарт векра харорин. Нзенцит укзуан, куре пан зотрин. Пастай утла пресери, паче ме ю. Сикур се ме дргой муа, ати, ашту ун ю дргой ю. Паси фолик шту, хукатим бита ле утла, мерни шпиртин шейт. Атюре, че ю афальним катет, уфален. И атюре, че нук уафальни, нук уфален. Фиаля е зотит.